эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires. Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, срок, дни и порядки получения на сайте и по телефону.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начиная новую жизнь.
1: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Record. Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires. Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, срок, дни и порядки получения на сайте и по телефону.
0: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15.00. Суперчарт на рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду РАДИО. Компания «Альта Форсаж». 260-12-40. Сайт forsage.nn.ru.
4: ООО «Альянс». УГРН 118-527-562-23. Ближние 10.
5: «Мамма Мия». С 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Рекорд. Реклама.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
4: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начиная новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начиная новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
7: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду РАДИО. Компания Альта Форсаж. 260-1240. Сайт forsagnn.ru.
3: ООО Альянс. УКРН 118-527-562-23. Ближние 10.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами. Спасибо.

0: 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. Лимон Лит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limonapro.ru.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка Банк.
16: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
17: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
18: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
19: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
20: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
21: Любимая, там дождь. Возьми такси.
20: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
22: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
23: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Рекорд. Реклама.
1: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
2: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
3: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
4: Предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15.00. Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, на неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: У предпринимателя может закончится рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: То, что я видел, будущее.
11: Фантастическая премьера.
10: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
12: Он перестал быть человеком.
10: Он угрожает уничтожить Землю.
11: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
14: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. Dance.

0: Рекорд. Реклама.
1: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
2: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начиная новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: То, что я видел, будущее.
11: Фантастическая премьера.
10: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
12: Он перестал быть человеком.
10: Он угрожает уничтожить Землю.
11: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
14: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Record. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
3: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 28. 0-8-2-42.

0: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техники. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
1: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

самые крутые композиции этой недели. И сегодня, конечно же, большой день, потому что именно сегодня вечером мы встречаемся на фестивале «Белая снежная королева». Я напоминаю, что на фестивале действует строгий дресс-код «Все в белом». И самых креативных зрителей ждет особый подарок. Ну а если у вас не получается попасть на фестиваль, вы живете в другом городе или в другой стране, присоединяйтесь к нам онлайн. Сегодня с 22.00 слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале фестиваля, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Ну а мы возвращаемся к 957-му суперчарту. 33-е место. Здесь Джон Кей и Артемио Стрига. Так называется «Калабрия». Работа

0: второе место. Первая новинка этой недели. Хорватский продюсер Матрода возвращается с новым синглом «I Need Your Lovin'». Ремейк культовой песни группы «Коргис» 80-го года. Следом на 31-й строчке Тиеста и Брайана Грейс. Трек называется «Beautiful Places».
1: Рекорд Суперчарт.

К этой неделе российские продюсеры Шик и No Hopes представляют свой новый инди-дэнс-трек под названием Dance of the Fire, выпущенный на отечественном клубном лейбле Stress Out Records. Далее 28-я позиция. Немецкая принцесса Декауса Тини Геслер с треком 125. Работа пришлась вам по душе и поднялась сразу на 5 позиций вверх.

0: Гуппи Баском. Они собрались, чтобы вдохновить новую жизнь в один из популярных танцевальных гимнов нулевых – «Tocas Miracle». Новая версия вышла в рамках проекта «Ibiza Classics» и бережно сохраняет дух оригинала, который в 2000 году возглавлял британский чарт, да и не только. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
2: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Предложение ограничено.
4: Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду «Радио». Компания «Альта Форсаж». 260-12-40. Сайт forsage.nn.ru.
5: ООО «Альянс». УКРН 118-527-562-23. Ближние 10.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: диджеем Филом.
1: Суперчарт номер 957 продолжается. Впереди 25-я строчка. Это Дали и Ян Хендриксон. Так называется «Ибица Сиркалока». Как говорится, «Ибица

0: Это Суперчарт о рекорде. 21 место, и на нем Go Home with a Stranger от Дон Диабло и Уиз Халифа. И перед тем, как мы окажемся в двадцатке лучших, давайте вспомним артистов, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Джон Кей. На 32-м свежак от Матрода. 31-я позиция. Тиеста. Топик на 30-м месте. На 29-м свежак от Шик и No Hopes. Тини Гессер. 28-е место.

Фишер, 24-е. На 23-м Карлита и Софи Такер. 22-е место. Карфиш. На 21-м Дон Диабло и Уиз Халифа. Друзья, это DJ Phil. Я хочу напомнить.

эти спецэффекты сотрут границы реальности. На одной сцене выступают Ронский Спид, Ален Вотс, Шапа, Фонарев, Роман Мессер, Аура Соник, ваш покорный слуга, я, Диджей Фил, а также другие артисты. Один вечер, семь миров и один портал. Присоединяйтесь к путешествию 16 октября в Москве в Икей Стадиум, затем 7 ноября в Питере в Temple of Dir. И не откладывайте покупку билетов, потому что уже в этот понедельник, 5 октября, их стоимость повышается. Подробности и билеты на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Мы возвращаемся к суперчарту.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 0+.
11: Рекорд Суперчарт.

0: Появился мощный релиз от Тиеста. Вместе с саксофонистом Калибом Арредондо он переосмыслил его вирусный интернет-хит, превратив его в настоящий транс-гимн под названием «Эко Сакс Финале». Далее 13-я строчка. Здесь Бибирикс и Фейтлесс и работа «New Religion».
1: Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд. Реклама.
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
2: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
5: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
6: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф.
8: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
9: Начиная новую жизнь.
8: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Суперчарт

0: Это Суперчарт Рекорде. 11 место. Здесь Авалон Рокстон и хитяра Vertigo. И перед тем, как мы окажемся в десятке лучших нашего хит-парада, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дипло. Фастбой, 19 место. Кумс, это Филус Лондон на 18-м. Робин Шульц на 17 месте. Боб Синклара Кайза, 16-е. Анима из Стайла, 15-е. Тиеста на 14-м. На 13-м Биберикса и Фейтлесс. 12-я позиция. Кельвин Харрис и Джей-Зи. На 11-м Авалон Рокстон. Это Суперчарт в эфире Радио Рекорд. И композиции второй десятки закончились, а мы оказались в десятке лучших. И эту самую десятку самых крутых треков открывают Хьюгель и Дэвид Гетта. Трек называется «Шай».

0: позицию. Они больше не лидеры, а теперь номер один у нас. А узнаем через пару минут. Пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Хюгель и Дэвид Гетта. На девятом Медуза. Восьмое место за Анима и Джоджи. Седьмое. Анатор и 54 Ultra. На шестом DJ Годжи и Джейсон Дерула. Пятое. Алек и Халик. На четвертом Бауза. Третье место. The Second Voice. Вторая позиция — это Эйв. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. А кто же у нас победитель? Ну, чувствуется, да, что есть трек, которого не хватает. И вот он, встречайте. Хюгель и Ультра Нейт с треком «Moving to the Sun». Ребята возвращают себе первую строчку. И уже не знаю, на самом деле, сколько раз они были на первом месте. Много. Эта композиция мне по-прежнему очень сильно нравится. Поэтому я рад, что они на первом месте. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а записи этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся на Рекорде, ведь в 9 вечера сегодня стартует Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топовые клубные треки этой недели. Ну а в 22.00 слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и мобильном приложении Радио Рекорд. А это был 957-й Суперчарт. С вами DJ Фил. Услышимся и увидимся на «Белой». Всем пока и оставайтесь хорошими.

0: Рекорд. Реклама.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф.
3: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
4: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает

0: скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
1: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начинаем новую жизнь.
1: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2021 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Рекорд. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
2: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
5: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
6: Подробности на сайте oceanisdefisaquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду «Радио». Компания «Альта Форсаж». 260-12-40. Сайт forsage.nn.ru.
8: ООО «Альянс». УГРН 118-527-562-23. Ближние 10.
9: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
10: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, сроков, низкие порядки, получение на сайте и по телефону.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Предложение ограничено.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдаты и вынка. Не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.
1: 1974 is the year that they're now

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Нет,
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
2: «Рекорд». Реклама.
3: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
4: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети. Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
5: 0+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объедини тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNES по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Предложение ограничено.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
5: Начиная новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: ООО «Шоу-Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

Оля установила москитную сетку, чтобы никто не залетел. Но это ей не помогло. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Вам надоели старые стены? Обновите их нашими пластиковыми панелями собственного производства. Получите скидку по промокоду РАДИО. Компания Альта Форсаж. 260-1240. Сайт forsagnn.ru.
2: ООО Альянс. УГРН 118-527-562-23. Ближние 10.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинке станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: будущее. Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
2: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Господа, всем привет, с вами DJ D-Mixer, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, чарт с самыми крутыми клубными треками, которые мы собрали для вас за эту неделю, и открывает эту замечательную чартовую историю D.O.D. I'll Be There.

0: Record. Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires. Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, сроков, дней и порядки получения на сайте и по телефону.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк «Слоны и тигры». Экзотические животные, клоуны, акробаты. Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
7: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
8: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Феда Легранд. Put your hands up for.
7: Рекорд Клаб.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires. Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели шин, участвующих в акции, количество подарков, сроках, дней и порядке получения на сайте и по телефону.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, ну что ж, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Волкода и Королова, Waiting for You. Далее на втором месте Проспа, Good Girl. Ну а на первое место врывается, прибавив 14 позиций, Мао Пи, Just a Like Bit More. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а через несколько минут начнется прямая трансляция фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Всем пока, с вами был DJ Demixer. Увидимся в эту же замечательную вечеринку.

вами при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Сегодня наступает легендарная, долгожданная наша снежная королева в Санкт-Петербургском Ледовом дворце. Вечеринка уже стартовала, друзья. Ну и если вы еще не там, то обязательно слушайте нашу трансляцию и, естественно, будьте с нами. Ну а вообще, ребят, быть может, кто-то сейчас в дороге, кто-то собирается именно туда, присылайте ваши приветы, рассказывайте, чем занимаетесь именно вы сейчас. Может быть, наоборот, вы отдыхаете где-то на своей вечеринке, может быть, у вас какая-то дружеская встреча. Делитесь, в общем, ребят, и пишите ваши приветы. Буду зачитывать в течение нескольких минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем здесь и прямо.

0: Жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
4: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Надеюсь, что у всех сегодня позитивное настроение, как говорит мой коллега Тим Вокс. Передаем ему, кстати, тоже привет. Ну и давайте уже переходить скорее к вашим посланиям. Пишет Марат. Виолет, привет из Нижней Перми. Ну что, наконец наступил октябрь. Выпал первый снег, неожиданно. А в эти выходные идет фестиваль «Белое». С одной стороны, обидно, что меня нет. Но с другой стороны, я хочу отдохнуть от путешествий. Также хочу передать привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер», которые отправляли меня на «Белую». А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Но ничего страшного, мы будем тебя в любом случае ждать на наши следующие фестивали, так что не время расстраиваться. Всем хорошего настроения, пишет Валерий, на все выходные, а тем, кто на белой, хорошо зажечь на танцполе. Да, это я через несколько часов, кстати.

Доброго вечера, Рекорд. Передайте привет моим дорогим девушкам Оле, Ларисе, Ангелине от Андрюшки. Рекорд лучший, спасибо. И еще Славян пишет. Привет, Виолетта. А, привет еще, вот даже так. Рекорд, салют, народ, всем огня, Питер. Приморский район на связи. Славян и Артур проводят дружескую встречу на высшем уровне. Настроение отличное, вечер набирает обороты. Всем мощного настроения, громкой музыки. И чтобы завтра было что вспомнить, но не за что краснеет. Рекорд, качай. Ну это прям, мне кажется, мое любимое пожелание. И действительно, мне кажется, так и работает все. Друзья, всем шикарнейшего настроения желаем прямо сейчас. Ну и ждем ваших приветов также при помощи нашего телеграм-канала и нашего мобильного приложения «Радио Рекорд».

вместе с нами. И давайте переходить сразу же к вашим приветам и посланиям. Александр пишет: всем привет! Сегодняшний вечер проходит великолепно в уютной и танцевальной атмосфере. Делаю всякие делишки по дому под ваше прекраснейшее радиорекорд. Желаю всем супер вайбового вечера. Погодка за окном не очень, ну реально полнейшая дрянь, пишет Александр. А погода портит все настроение. А так идеальный вечер. Сашка на связи. Замечательно. Пишет Павел: привет, Виолетта. Кто меня не знает, всем привет. Я вас тоже не знаю. Обычно всем привет кому, да, кто знает меня. А Павел сделал все наоборот и как будто бы даже очень оригинально. Доброго времени суток. Сидим с супругой, кайфуем, слушаем ваше радио. Передайте привет моей любимой Елена, город Иваново. И еще Илья пишет: добрый вечер, Радио Рекорд. Привет, Виолетта. Передайте, пожалуйста, привет Паше Шиге от брата Ильи. Братишка, не переживай по работе. В жизни бывают изменения, но они всегда к лучшему. Все четко, я с тобой. Если будет плохо, приезжай в Питер ко мне. Сходим, там такое хорошее слово. В общем, сходим, отдохнем. Ну почему бы и да. Друзья, напомню, что вы также можете делиться вашими приветами, посланиями при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд. И, естественно, в нашем приложении мобильном. Там тоже можно и голосовые ваши приветики тоже отправлять. Кстати, ребят, прямая аудиотрансляция с главной сцены фестиваля «Белая» уже началась. И все, кто сегодня не с нами, не на фестивале, заходите, слушайте в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Есть ссылочка на аудиотрансляцию. Можете туда подключаться и следить за всеми подробностями. Их сегодня будет классное количество. Сюрпризов для вас также не менее много подготовили, поэтому присоединяйтесь. Это все шоу «Рекорд». Рекорд-пати. Мы двигаемся дальше. Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Ваше предложение на покупку Чанган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

актуальном также. Поэтому, ребята, присоединяйтесь при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». И, кстати, друзья, буквально через несколько минут мы выйдем на прямую связь с нашей ведущей, с моей коллегой, вейкапером Аней Рыжей. Именно она расскажет нам, как обстоят дела на фестивале «Белое». Ну, а также сегодня там проходит конкурс и вообще, естественно, много классных диджеев, хорошая атмосфера, и об этом нам всем расскажет Анечка буквально через несколько минут. Поэтому оставайтесь вместе с нами, совсем скоро ей наберем и разузнаем, как там все происходит. Меня зовут Виолетта Юшкина, мы двигаемся дальше, это все вечеринка-шоу.

0: называется наша вечеринка. Это шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, как обещала, прямо сейчас мы переносимся в Ледовый дворец, где уже вовсю кипят события фестиваля «Белая снежная королева». И на связи наша Аня Рыжая. Аня, привет. Ну что, рассказывай, что Аня, там происходит? Так, Аня, давай еще раз заново. Аня, прием.
1: Связь.
0: Так, связь у нас налаживается.
2: Да,
0: и диджея Балдина мы также там слышим. Сейчас разберемся, что же у нас происходит на самом деле на фестивале «Белая». Аня, прием.
3: А, Виолетта, прием!
0: Прием!
3: Ты меня слышишь?
0: Да, отлично слышу. Рассказывай, как фестиваль «Белая» сегодня.
3: Супер! Вообще, просто у нас у всех здесь отличное настроение. Мы находимся в Ледовом. Столько красивых людей я не видела. Мне кажется, целый бот. Ну, с прошлого. Я обожаю, как все готовятся к этому мероприятию. Мы буквально через 20-15 минут с Женей Балдиным будем отдавать снежную королеву. Поэтому, если вы сейчас подъедете к Ледовому, просто бегом со своими билетиками прибегайте к нам в фойе второго этажа. Хохановство, 201. 201 – это тот сектор, который вам нужен. И вы сможете стать снежной королевой. Вы сможете получить доступ на бэкстейдж, сфоткаться с любимыми вообще артистами, а также просто у вас будет апгрейд билета на супер VIP.
0: Это очень радостная информация. Вообще, апгрейд билета – это всегда хорошо. Ань, чувствую, что ты сегодня в приподнятом настроении. Скажи, а ты вот, например, сама себя ощущаешь героиней сказки?
3: А если бы ты меня видела, ты бы все поняла. Я точно в сказке. А, возможно, у меня даже есть какая-то сегодня ментальная связь с оленями. Но, в общем, приходи, приезжай после эфира к нам. Обязательно встретимся. Мы тебя очень ждем. Белое – это самое классное мероприятие. Поэтому, пожалуйста, если вы вдруг в этот год не приехали к нам, обязательно присоединяйтесь в следующий раз.
0: Спасибо большое, Аня. Действительно, белая феерично, как всегда, и я в этом 100% уверена. Да и по голосу нашей ведущей Ани Рыжей, это уже абсолютно понятно, чистейшая правда. Друзья, если вы сейчас находитесь на фестивале «Белая», ищите Аню Рыжую вместе с диджеем Балдином. Я чуть-чуть попозже также присоединюсь, сразу же после окончания эфира. Сейчас ребята начнут искать снежную королеву, да и короля, наверное, тоже, да? А если только королева, то тоже хорошо. В общем, ищите ребят, Ань, да?
3: Слушайте.
0: Так, получается так. Ну и, конечно, хочется оказаться прямо сейчас там. Ну а тем, кто не добрался до Ледового дворца, напоминаю, слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и мобильном приложении «Рекорд». Ань, тебе большое спасибо и хорошего нам мероприятия сегодня.
4: Рекорд. Реклама.
5: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
6: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
4: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Продолжается наше шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Давайте переходить к вашим приветам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Виолетта, приветище! Рекорд, салют! Это вот Славяна. Всем хорошего вечера! Работаю до полуночи, хотел провести вечер спокойно, но ваша музыка заставляет меня двигаться и танцевать. Клиенты в шоке! Всем кис-пис и придумайте уже сами. Хорошего вечера, меня зовут Ширали. Замечательно, друзья, очень-очень рада приветствовать вас. Евгений Юрьевич пишет, снова наступила долгожданная суббота с Виолеттой, а это значит время приветов на рекорде. Хочу поздравить мою дорогую подругу из Екатеринбурга, Наденьку. Наденьку. Милая, с прошедшим днем рождения, тебя всего самого наилучшего, а самое главное здоровья и счастья, на душе цветов, в семье, любви и понимания. Люблю тебя, целую, обнимаю. ПС, наш уговор в силе, напиши мне, я жду. А далее есть Виолетта, ответочка мужу. Люблю его безумный, наших деток Оскара и Оливию. Гаражная вечеринка в Иваново с Радио Рекорд. Целую всех, вот это да. Впервые в жизни прочитали в эфире. Спасибо, Виолетта, вам огромное, пишет Павел. Павел, спасибо, что пишете, всегда очень и очень рады. Друзья, ну что, пришло время разыграть наш фирменный мерч от Рекорда. Если вы хотите его сегодня забрать, пишите прямо сейчас кодовое слово «Игра». Давайте с 23-м приславшим это слово сыграем здесь и разыграем наконец-таки наш мерч. Всем желаем удачи.
1: Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Всем, меня зовут Виолетта Юшкина, и возвращаюсь я в эфир уже не одна, а с нашим слушателем Станиславом, который оказался 23-м, приславшим слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И именно со Станиславом сейчас мы будем бороться, ну прям вот выигрывать мерч «Радио Рекорд». Станислав, привет! Станислав,
1: привет.
0: Отлично, мы тебя слышим. Ну что, рассказывай, Станислав, чем занимаешься в столь поздний час?
1: Вот домой еду, дела все сделал. Катаюсь по ночному городу, наслаждаюсь последними теплыми деньками.
0: Да, сегодня действительно день был очень хороший, и правильно, что проводишь время с пользой. Вот знаешь, надо и покататься как-то, и поработать. В общем, все успеть, и у тебя это отлично получается. Станислав, задам тебе три вопроса, связанных с нашей станцией. Если ответишь верно, то мерч будет твоим. Погнали! На каком фестивале «Радио Рекорд» прямо сейчас собираются любители электронной музыки? Дискотека 90-х, фестиваль «Белая» или же «Трансмиссия»?
1: Трансмиссия, конечно.
0: Станислав, ты внимательно подумал? Ну, мы уже целых два часа говорим, какой фестиваль?
1: А, сори, «Белая», точно, всего лишь «Белая» проходит.
0: Там даже параллельно в эфире у нас подсказка, видишь как? Ну что, Станислав, я тебя поздравляю! Вспомнил, что действительно сегодня проходит фестиваль «Белая». Кстати, любители могут послушать трансляцию прямую. Она у нас проходит прямо сейчас. Также обязательно подключайтесь. Идем дальше. Кто из артистов, связанных с «Радио Рекорд»? Филатов Энкерос, Диджей Смэш или же Бруно Марс? Как ты думаешь?
1: Я думаю, первый вариант.
0: И это абсолютно верный ответ. Недавно они у нас выступали.
1: Ура!
0: Выступали на наших фестивалях. И давай тогда сразу же переходить к третьему нашему вопросу. Какие твои, давай вот так вот, любимые фестивали, вот прежде чем ответим еще на вопрос нашей игры, может быть, ты был на каких-то наших фестивалях, там, на «Белой» когда-то бывал, или же на супердискотеке 90-х, или на каких-то других?
1: «Колбасный цех» в прошлом году запомнился просто как что-то феерическое и невероятное.
0: На «Колбасном цехе». Хорошо. Один раз, да, всего был?
1: Да нет, я два года подряд, но в прошлом году было вообще классно.
0: Супер. Итак, тогда вопрос звучит так. Какого числа... вопрос полегче сделаем. Вот у нас планируется еще какое-то классное событие. Мы поговорили с тобой про «Белую», про «Колбасный цех». И вот еще будет и 16 октября, и 7 ноября. Сразу в нескольких городах это мероприятие. Пиратская станция «Рагнарёк».
1: Трансмиссия «Портал».
0: Ну, конечно. Мне даже не пришлось договаривать. Станислав, красавчик. Вот такие вот громкие тебе аплодисменты прямо сейчас. Давай пару приветов кому-нибудь передадим, кому они будут.
1: Привет Боре, который меня слушает, привет Диме, который меня не слушает, и привет Саше, который меня завтра в записи послушает.
0: Всем привет ты передавал, ну молодец. Станислав, я тебя поздравляю, ты выиграл наш фирменный мерч от «Радио Рекорд», как самый один из внимательных слушателей, и это очень и очень круто. Желаю тебе классного вечера, ну и, естественно, хорошего настроения.
1: Спасибо.
0: Ура, ура. Друзья, это все шоу, да, «Рекорд Пати», прямо сейчас здесь в эфире «Рекорда». И напомню, что через 4 минуты, на минуточку, да, стартует наша рубрика «Знакомство». Если вы в поиске второй половинки, друзей, да и вообще хороших людей, не помешают, да? Обязательно переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там совсем скоро появится пост, где можно будет рассказывать о себе. В общем, всеми подробностями поделюсь через несколько минут. Пока делаем громче, это все шоу «Рекорд Пати».
2: «Рекорд».

Пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами заводим новые интересные контакты. Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывайте о себе, прикрепляйте ваши фотографии и делитесь, откуда вы, из какого вы города и так далее. В общем, все, что мы должны о вас знать, пишите прямо сейчас. Все ваши анкеты зачитаю через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца. Рекорд Пати.

продолжается наше жаркое знакомство в эфире Рекорда. Рубрика «Знакомство». Если вы прямо сейчас перейдете в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», то вы можете написать о себе

Кстати, нас уже там очень и очень много, и давайте почитаем, кто же хочет и жаждет этих знакомств. «О, привет! А я вас знаю», — пишет Даниил. «Дамы 35+, пишите». Даниил, а вот вашу фотографию как-то можно посмотреть? Хотелось бы, конечно. Дальше пишет снова Даниил. «Девушки, женщины, пишите, просите, умоляйте дать мой номер». Даниил, ну в целом можете уже не скидывать фотографии, уже и так все понятно. Константин, 27 лет, ищу серьезные отношения, сам из Беларуси, живу в Москве, на первом свидании угощу драниками. Константин, а это очень заманчиво. Я была в Беларуси, кушала драники, мне понравилось, девчонки, налетаем. Меня зовут Иракли, мне 31, и я из города Санкт-Петербург. Надеюсь, такой интонации писал Иракли. Работаю в инженерном центре и параллельно учусь. Ищу ту самую, которая все никак не появится. Иракли, надо вот уже делать какие-то шаги, и ты на правильном пути. Не забывай также прикреплять фотографии. Вот пишет Аня. Из города Санкт-Петербург, кстати, ищу мужчину 30+. Хочу, чтобы ему меня нагадала гадалка. А что? А сильное заявление, а правильно, а почему бы и нет? Привет, Рекорд. Миша, 39 лет, из Москвы. Будущая жена, найдись. 100% найдется, всему свое время. И еще познакомлюсь с дамой-люберцем. Мне 30, добрый, открытый, еще и диджей Сергей, кстати. Очень приятно. Друзья, если и вы желаете познакомиться, прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд, оставляйте пару фактов о себе, зачитаем все ваши анкеты, прикрепляйте фотографию. И еще, если вы хотите заявить о себе на всю страну и сказать, что вы это вы, и познакомиться со всей страной сразу, такое возможно, пришлите ваш мобильный телефончик, я кому-нибудь из вас наберу в течение нескольких минут и поговорим с вами уже на тему свиданий здесь, в прямом эфире Рекорда. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: продолжается наша рубрика «Знакомство», где мы соединяем ваши сердца. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и я уже здесь не одна, как и обещала, позвоню нашему слушателю и спрошу у него, какую девушку бы, например, он бы хотел бы добавить в свою жизнь, кого бы он хотел бы найти. И вот Константин, смельчак такой, позвонил нам, оставил свой номерок, и вот связались мы с ним. Константин, привет!
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Константин, расскажите про себя немножко.
1: Обычный парень, простой.
0: Так.
1: Люблю природу, прогулки. Животных очень-очень сильно люблю.
0: Очень хорошо. Сколько
1: особенно
0: тебе лет?
1: Котиков.
0: Котиков. Замечательно. Так, сколько тебе лет, Константин?
1: Мне 27 лет.
0: Откуда ты?
1: Я из Люберец, Московская область.
0: Очень хорошо. Помимо того, что ты любишь природу и котиков, может быть, ты работаешь в какой-то интересной сфере. Чем любишь заниматься по жизни?
1: Ну, у меня работа очень мужская. Я работаю на заводе.
0: Так, хорошо. Какой у тебя график? Ты с девушкой-то вообще будешь успевать видеться?
1: Конечно, пятидневочка.
0: Пятидневочка, а два выходных для девушки, правильно?
1: Ну, да.
0: Ну, нормальный график.
1: У меня еще сменная работа, могу и днем уделять время.
0: Ой, как приятно. А вот какую девушку бы ты хотел бы вот внести в свою жизнь? Вот какую?
1: Хорошую, хозяйственную, добрую, милую.
0: Костя, тебе нравятся брюнетки или блондинки?
1: А, брюнетки.
0: Брюнетки. То есть, а если будет милая, хорошая девушка-блондинка, не посмотришь в ее сторону?
1: Могу рассмотреть этот вариант.
0: Мой, такой некий вариант. Хорошо. Кость, а чем будешь удивлять девушку на свидании? Вот появится милая, добрая, хорошая. Куда поведешь?
1: Ну, как я сказал, люблю прогулки. Я очень люблю ночной город. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, куда-нибудь пройдемся по красивым местам.
0: Девушки, ну какой у нас хороший-то парень в эфире, Кость. Ну давай сейчас мы с тобой напишем телеграм-канал Радио Рекорд, что ты это ты, и можно как раз-таки будет познакомиться с нашим прекрасным женским полом и передадим кому-нибудь привет. Кому будет привет прямо сейчас?
1: Передаю привет всем слушателям.
0: Так.
1: И, ну, сейчас уже все спят, поэтому больше пока никому не передаю.
0: Вот и хорошо. Всем слушателям, а те, кто спит, послушают нас завтра в записи. Я в этом уверена. Кость, спасибо тебе большое. Поднял настроение. И вот прям хочется вот аплодисменты тебе подарить. Такой скромный, такой милый и хороший парень у нас в эфире. Девчонки, пожалуйста, переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд и общайтесь, знакомьтесь. Девчонки и мальчишки, обязательно. Сегодня такая ночь, сегодня можно все. Ну, а мы потихоньку будем завершать здесь Рекорд Пати. Напомню, этот и другие выпуски можно послушать в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и обязательно слушайте все выпуски. Ну а с вами была я, Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите туда, буду рада видеть вас там. Там я общаюсь со своими прекрасными слушателями, друзьями. Ну и, конечно, ребят, я желаю вам отличной ночи. Помните, ведь жизнь одна, кайфуйте!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

сейчас слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.